0: Алло.
1: Алло.
0: Алло. Алло. Нидете вогана?
1: Ние шум на мусурумо.
0: Каза каза му чиганиро. О, чиганиро тумируа варуки и савато.
1: Да туми, мена вату. Мена вату, аз ги тукаме на вату руки и савато кога е енди. Аминзи аранде, майро, ги мара майро, ги вату, ги мара вату руки и савато кога е енди.
0: Его.
1: Авата руки и савато, снаги ги тукаме руки и савато, машенгуи вау, сама на дайи.
0: Дагу шимире чане.